всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ плюс.
1: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк. Левый, если точно. Левый, если можно.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Скоро не спи, эта ночь скоро не спи.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.
2: Я не силен.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

0: пора домой.
1: СВХ плюс.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не изобнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Эхо Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: С тобою жизнь такая яркая, с тобою ночь такая жаркая.
2: СВХ плюс.
3: Какое

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай.
3: Осень.
2: Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: Музыка для всех. От зари до зари.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю, под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Боровиктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери, повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

0: эпилепсия. Только хиты.
1: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Ганга.
1: СВХ плюс.
0: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах Билишус Сервис.
1: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
2: СВХ плюс.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai DVX un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Сегодня во второй половине дня, начиная с запада, Латвию пересечет зона осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 17. В Лепе и Венспилсе ближе к вечеру дождь до плюс 17. В Даугавпилсе и Резекне без осадков до плюс 16. В Риге вечером небольшой дождь и плюс 15-16 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Итоги выборов 7. У объединенного списка 41 мандат. Союз зеленых и крестьян в 7 не проходит пока. Для двух правящих партий результат голосования оказался разгромным. Кулбергс готов возглавить новое правительство, но напрямую пока не говорит, с кем создаст коалицию. В Риге 9 утра. Доброе утро. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в 7 к этому часу подсчитано более 92% голосов. Сейчас подсчет голосов завершен во всех избирательных участках в Курзаме и Латгале. Однако даже там продолжается еще подведение итогов на некоторых участках. Больше всего на выборах в 15-й 7 голосов избирателей получила партия нынешнего премьер-министра Андриса Кулбергса. Объединенный список 35% голосов, и это 41 депутатское место. На втором месте партия «Латвия», на первом месте 13% и 17 депутатских мест. На третьем месте «Суверенная власть», «Яун Латвеш», 11,7% и 15 депутатов. «Национальное объединение» 9% и 11 депутатских мест. Партия «Прогрессивных» получает 7,5%, 9 депутатов. И «Новое единство» 6,18%. Это 7 депутатских мест. Союз зеленых и крестьян с результатом 4,62% пока не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в 15-й 7, но теоретически еще сохраняет небольшие шансы. Это очень серьезная цифра. Это означает, что люди вне зависимости от идеологии со всех уголков Латвии хотят перемен, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам голосования. Премьер подтвердил, что готов начать переговоры о формировании следующего правительства, если Кулбергсу предоставится возможность возглавить правительство. Ссор будет гораздо меньше, пообещал он. В первую очередь необходимо будет заняться государственным бюджетом. У нас нет времени раскачиваться, сказал премьер, отвечая на вопрос о потенциальных партнерах. По коалиции Кулбергс отметил, что предпочтение может быть отдано тем, кто не давал фискально нереалистичных обещаний. Партиям, которые обещали избирателям трудно реализуемые инициативы, может быть сложно работать в правительстве, так как придется принимать непопулярные меры. Таким образом, премьер сохраняет пока некоторую интригу. Лидер партии «Латвия» на первом месте Айнас Шлессер заявил, что готов к сотрудничеству с объединенным списком. Национальное объединение считает, что коалицию могут сформировать объединенный список и национальное объединение на двоих. И третий партнер им даже не нужен. Сотрудничество с партией Шлессерса и суверенной властью категорически исключено. У Кулбергса вместе с нацобъединением 52 депутатских места. Новое единство готово работать как в правительстве, так и в оппозиции, но вместе со Шлессерсом и Степаненко они работать не будут. Министр экономики и кандидат на пост премьер-министра от Союза зеленых и крестьян, министр экономики Виктор Валайнис заявил, что партия рассчитывала на более высокую активность своих сторонников. Эти результаты отражают цикл, который был не столь успешным, а также различные потрясения, сказал Валайнис. Отвечая на вопрос, мог ли на такой результат повлиять недавний инцидент с бывшим министром благосостояния Рейнисом Узолнексом, которого задержали пьяным за рулем, один из лидеров списка Каспар Смелнис признал, что как этот случай, так и другие события и заголовки в прессе определенно могли сказаться на результатах. Одна из старейших партий Латвии пока не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в 7. Бывший премьер-министр и лидер партии «Новое единство» Кришинис Кариньш назвал результаты выборов разгромными для своей партии. «Мы вернулись назад к результатам 8-летней давности. На прошлых выборах «Новое единство» получило больше всего голосов, более 18%. На этих выборах только неполных 7%. Кариньш прямо обвинил в падении рейтингов. Деятельность Эви Кисилани на посту премьера. Ошибкой была и запоздалая смена кандидатов премьера, когда вместо министра иностранных дел Байбы Бражи на этот пост был выдвинут экс-министр финансов Арвилс Ашераданс. На выборах в 15-й сейм в Латвии проголосовали по меньшей мере 791 тысяча избирателей или 51% имеющих право голоса жителей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Это самый худший результат по явке за все время выборов в сейм. Активность на этих выборах в сейм была ниже, чем на двух предыдущих парламентских выборах. 4 года назад на выборах в сейм проголосовали 59% имеющих право голоса, а 8 лет назад 54%. Наименее активными на этот раз были жители Риги. Только чуть более 43% рижан пришли на выборы. Менее 50% избирателей было в Латгалии, 47%. Самые активные были граждане Видземе, 59%, Земгала и Курзема, около 55%. Самыми малоактивными были жители Резекненского края, активнее всего голосовали в Марупе. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час. И там могут быть известны имена депутатов, которые прошли в Сейм.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: ассортименты «Парксайд» для ваших больших и маленьких проектов. В магазинах «Лидл» с 1 октября. Универсальная небольшая аккумуляторная воздуходувка с функцией всасывания – 17 евро. Мужские рабочие брюки с подкладкой – 14 евро. И набор сверл или бит для отверток – 5 евро. «Лидл» стоит того.
1: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Kriju teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Kriju teātrī.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе.

0: сегодня во второй половине дня, начиная с запада, Латвию начнет пересекать зона осадков. Ветер умеренный, температура воздуха от 14 до 17. В Лиепе и Вентспилсе ближе к вечеру дождь и до 17. В Даугавпилсе и Резекне без осадков до 16. В Риге вечером небольшой дождь и 15-16 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Итоги выборов Сейма. У объединенного списка 41 мандат. Союз зеленых и крестьян в Сейм не проходит. Известны депутаты от Курза, Мезенгала и Латгалы. Кулбергс готов возглавить новое правительство, но напрямую пока не говорит с кем. В Риге 9 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в Сейм к этому часу подсчитано более 92% голосов. Сейчас подсчет голосов завершен во всех избирательных участках Курзама и Латгалии. Однако даже там продолжается подведение итогов на отдельных участках. Больше всего на выборах в 15-й Сейм голосов избирателей получила партия нынешнего премьер-министра Андриса Кулбергса. Объединенный список 35% голосов, это 41 депутатское место. На втором месте партия Латвия, на первом месте 13% и 17 депутатских мест. На третьем месте суверенная власть Яун Латвиеш 11,7% и 15 депутатов. Национальное объединение 9%, 11 депутатских мест. Партия прогрессивных получает 7,5%, 9 депутатов. И новое единство 6,18%, и это 7 депутатских мест. Союз зеленых и крестьян с результатом 4,62% пока не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в Сейм. Но теоретически еще сохраняются небольшие шансы. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали по меньшей мере 791 тысяча избирателей или 51,67% имеющих право голоса. Это самая низкая явка за всю историю выборов в Сейм. Эксперты допустили, что причина может быть в том, что в кампании не было ярких популистов, способных привести к урнам тех, кто обычно не голосует, не было и предложений перемен, которые убедили бы избирателей. И у нас сейчас на связи политолог-лектор Рижского университета Страдания Роман Гагунов, и ему мы переадресуем наш первый вопрос по поводу явки. Почему все-таки так мало людей пришли сегодня на избирательные участки?
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Во-первых, я думаю, что это связано. Одна часть избирателей и жителей показала свой протест. Еще одна часть, мы уже видим, что это не первый раз. Если мы сравниваем, то самая высшая явка у нас была в 90-е годы, когда мы избирали 5-й парламент. Тогда больше, чем 80% пошли и проголосовали. Но уже с того времени мы видим каждый раз явка все ниже и ниже. И это одна часть уже, мне кажется, жителей живут, не хотят думать о политике и не хотят даже вот участвовать на выборах, чтобы исполнить свой какой-то гражданский долг.
0: Протест кого и против кого? Можно чуть вот уточнить, кто протестует?
2: Я думаю, что одна это часть жителей, которые разочарованы, и этот протест в том, что якобы ихние проблемы не решаются, и они не чувствуют то, что будет какие-то перемены. И вторая часть, это, может быть, мы тоже можем говорить, где русскоязычный электорат, возможно, тоже не участвует на выборах, потому что не видит альтернативу, которая сейчас среди тех партий, которая вроде бы как борется за русскоязычные голоса.
0: Ну, то есть это, опять же, скажем так, голосуй, не голосуй, а все равно получишь оппозицию. Так, получается, русские голоса распределяются.
2: Возможно, да.
0: И еще я хотел уточнить по поводу, как для вас главные сюрпризы этих выборов? Что вас удивило, может быть, или вообще ничего не удивило?
2: Я думаю, что здесь, может быть, даже не сюрприз. Мы знали, что объединенный список получит хороший результат на выборах, но никто, может быть, не думал, что все-таки этот результат будет такой высокий, все-таки больше 40 место, что в истории все-таки после восстановления независимости такого у нас не было. Только партия Латвия Цельш в выборах 5-го Сейма получила 36 мест. это может быть. Ну и, конечно, долгий был вопрос, смотрели на то, попадет ли в новый сейм новое единство, зеленые крестьяне. Но видим, что единство перебороло 5-процентную барьеру, а зеленые крестьяне все-таки в новый состав сейма не войдут.
0: И тогда давайте помоделируем немножко будущую возможную коалицию. Национальное объединение заявляет, что им вполне уютно будет и вдвоем с объединенным списком, и третий партнер им не надо, но это 52 места в парламенте, да. Вену Тыба при этом говорит, как бы, что они согласны работать и в правительстве, и в оппозиции. На ваш взгляд, какой первый вариант правительства может быть?
2: Я думаю, что тот вариант, где у нас три политические силы, объединенный список, национальное объединение и новое единство, это на данный момент самое потенциальное, потому что если у нас две только партии, то тогда это 51-52 голоса, но это затрудняет работу парламента в том смысле, что мы знаем, депутаты едут в командировки, mm-hmm. депутаты болеют, и в такой ситуации очень будет трудно принимать решение, что придется опять подсчитывать каждый голос депутата, потому лучше, конечно, если коалиция больше.
0: В хозяйственных вопросах нет ближе партий, чем партия Кулбергса и Шлессерса. Вы исключаете возможность такого тандема?
2: Конечно, варианты могут быть разные, но я думаю, что для объединенного списка здесь больше риски, и его избиратель может все-таки до конца не понять этот выбор, и это в долгосрочной перспективе, наоборот, сыграет не как плюс, а больше как минус для объединенного списка.
0: Так, вычеркиваем первую партию, Латвия на первом месте. И тогда вопрос о прогрессивных. Новое единство может несколько так блокироваться с прогрессивными. И тогда шансы национального объединения уменьшаются.
2: Я не думаю. Все-таки на данный момент, конечно, это вопрос всех переговоров. И как Кулбергсу, если его президент номинирует как будущего премьера, как он сможет эти переговоры вести. Но я думаю, что вероятнее всего мы увидим, что прогрессивные останутся в оппозиции и будут уже следующие месяцы, следующие годы работать.
0: На ваш взгляд, позиция президента Эдгара Ринкевича, его слово может быть каким-то решающим, или это чисто номинальное? Мне принесли, я сказал, да, окей.
2: Ну, видя то, что все-таки объединенный список, как я уже говорил, получил больше всего мест в нашей политической истории на выборах Сейма, я думаю, что все-таки при этой ситуации, конечно, то, что Кулбергса, например, как будущего премьера выдвигают, это в этом нету никаких вопросов. Я думаю, что президент наверняка это и поддержит.
0: Большое спасибо. Я напомню, что это был Роман Гагунов, лектор и преподаватель Рижского университета Страдыня, политолог. Спасибо, ну а мы идем дальше. И, как я уже обещал, на данный момент стали известны имена депутатов по трем округам избирательным – Курзаме, Земгале и Латгалии. В Курзаме из 11 депутатских мандатов 6 получил объединенный список, от которого в 7 проходят Марис Кучинскис, Линда Матисона, Эдгар Спутра, Равис, Калайс, Нелли Кляйнберга и Марис Дадзис. По одному месту в Курзаме получили национальное объединение Артурс Бутенс, Латвия на первом месте Рамона Петровича, суверенная власть Млада Латыши Эдгарс Дарзнекс, прогрессивные Агнеса Лаца и новое единство Инга Берзиня. В Латгалии из 12 мест 5 получила партия Латвия на первом месте Ольга Петкевич, экс-мэр Резекне, Александр Барташевич, который получил много минусов и много плюсов и остался в составе депутатов. Алексей Макевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова. Влад Галий, 3 мандата у Объединенной партии, экс-президент Латвии Раймонд Вейнис, который также получил много и плюсов, и минусов. Юрис Вильямс, Валдис Котанс, суверенная власть. 3 места Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. Национальное объединение 1 мандат от Латгалии, и он достается Ролансу Кейшсу. В Земгале голоса еще не подсчитаны, только на одном избирательном участке. Ожидается, что там из 13 мандатов 6 получит объединенный список. Эдгар Ставарс, Андрис Скрида, Инга Приеда, Илмарс Лукстс, Юрис Ласдинш и Байба Атмане. 2 места у Латвии на первом месте. Эдмундс Зивтинш и Айвар Крабс. Янис Виттенбергс от Национального объединения и 2 и Эдвин Шнёре от Национального объединения. От прогрессивных Атис Швинка, от Нового единства Эдмундс Юревиц и от суверенной власти Млада Латышей Андрей Погор. Видземе и Риги голоса еще подсчитываются. Это были новости на радио СВХ+. И через час мы продолжим тему выборов.

выхаплю. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь, что фон.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Я сажаю... Бара Виктор.
0: Цой?

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушает

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim sāļa puspārni Gardie, ķekava, 1 kg, 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo, 270 gramu vienības par vienas cenu, 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Русская для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня во второй половине дня, начиная с западных районов Латвии, пересечет зона осадков, ветер умеренный, температура воздуха от 14 до 17, Лепая, Венспилс, ближе к вечеру дождь до 17, в Даугавпилс, Резекне без осадков до 16, в Риге вечером небольшой дождь и 15-16 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Кулбергс побеждает с рекордным показателем за всю историю Латвии. 42 депутатских места у объединенного списка. Коалиция «Кого и с кем», прогнозы и стали известны имена депутатов по Видземе и Риге. В Риге 11 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в 15-й сейм к этому часу подсчитано 99% голосов. Можно подводить окончательные итоги. Больше всего на выборах в сейм голосов получила партия нынешнего премьер-министра Андриса Кулбергса. Объединенный список 35,32%, и это 42 депутатских места. На втором месте партия «Латвия», на первом месте 13,1%, 17 депутатских мест. На третьем месте «Суверенная власть», «Яун Латвеши», 11,74% и 15 депутатских мест. Национальное объединение 9% и 10 депутатских мест. Партия прогрессивных получает 7,87%, 9 депутатов. И новое единство 6,34% и это 7 депутатских мест. Союз зеленых и крестьян не преодолевает 5% барьер и не проходит в сейм. Это очень серьезная цифра. Это означает, что люди вне зависимости от идеологии со всех уголков Латвии хотят перемен, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам голосования. Премьер подтвердил, что готов начать переговоры о формировании следующего правительства. Отвечая на вопрос о потенциальных партнерах по коалиции, Кулбергс отметил, что предпочтение может быть отдано тем, кто не давал фискально нереалистичных обещаний, партиям, которые обещали избирателям труднореализуемые инициативы, может быть сложно работать в правительстве, так как придется принимать непопулярные меры. Таким образом, премьер сохраняет некоторую интригу пока. И об этой самой интриге мы поговорим сейчас с политическим обозревателем портала «Делфи» Данутой Дембовский. Здравствуй, Данута.
2: С добрым утром.
0: Доброе, доброе. Ну, надеюсь, для тебя оно тоже доброе. Первый выбор Кулбергса, с кем он будет дружить?
2: Ну, скажем так, обычно приоритет отдается нынешним партнерам. Сейчас в правительстве состоят 4 политических силы. Это объединенный список «Новое единство», национальное объединение и «Союз зеленых крестьян». Но мы уже знаем, что у Союза зеленых крестьян не удалось преодолеть 5% барьер. Поэтому из квартета осталось трио. У этого трио сейчас есть большинство в Сейме. То есть у объединенного списка 42 мандата, у национального объединения 10 и у нового единства 7. Это стабильное большинство. То есть на троих сообразить можно. Вопрос в том, как будут распределяться мандаты, потому что как будут распределяться кресла в правительстве, потому что нынешнее правительство, вот временный вариант кабинета министров, который существовал всего 4 месяца, там все 4 партии имеют по 4 портфеля, вне зависимости от того, сколько мандатов у них в 14-м сейме. Сейчас перераздел будет идти заново, и совершенно понятно, что объединенный список получит, ну, подавляющее большинство портфелей в кабинете министров, он имеет право на это претендовать как победитель выборов. И вопрос в том, на что согласятся партнеры и насколько удастся договориться. Например, вот недавно представитель объединенного списка Эдгар Таверс заявил, что у объединенного списка могут быть амбиции и на Министерство иностранных дел. Хотя традиционно это вотчина новое единство. То есть, соответственно, это вопрос переговоров.
0: Ну, подожди, хорошо, вопрос переговоров. Но вот твое мнение, все-таки доминировать будут финансовые, экономические или все-таки идеологические аспекты?
2: Я думаю, что доминировать будут финансовые, экономические. Я думаю, что по ходу переговоров мы узнаем о том, что экономическое положение страны не очень хорошо. Мы отчетливо видим, что, скажем так, нынешний премьер, и, скорее всего, будущий премьер Кулбергс акцентировал, что надо резать госрасходы, что нужно экономить, что нужно сокращать фискальное пространство. Поэтому на самом деле, скорее всего, правительству действительно предстоят очень непопулярные решения. И здесь вопрос в том, насколько партии будут готовы это поддержать.
0: Хорошо. То есть... А как ты думаешь, вот Кулбергс, как хозяйственник такой, он уютно себя чувствует в компании таких инфантерибль национального объединения?
2: Ну, скажем так, если мы посмотрим на расклад выборов, то если бы прошел Союз зеленых и крестьян, хотя бы взял 5%, то, в общем-то, как бы расклад был бы совершенно другой, национальное объединение понадобилось. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Суммарно у национального суммарного объединенного списка «Нового единства» 42 плюс 7. То есть это 49 мандатов. Им не хватает для абсолютного большинства. Поэтому в любом случае им надо брать кого-то третьим. И вопрос, кого? Да. По сути, выбор стоит между нацобъединением и прогрессивными в этой ситуации.
0: А ты считаешь, прогрессивные не могут блокироваться с Вену, чтобы как бы интригу
2: могут,
0: сохранить?
2: Теоретически что... могут. И такое тоже мы не можем исключать. Суммарно у объединенного списка большинство с Латвии на первом месте, абсолютное большинство. Но, скажем так, Шлессерс вряд ли партнер номер один. Все-таки там достаточно ясные красные линии и так далее. Да, новое единство может блокироваться с прогрессивными, и это в этой ситуации ослабит позиции нацобъединения, скорее всего. Но одновременно у объединенного списка и национального объединения суммарно большинство очень хрупкое, 52%, 42 плюс 10, плюс 10, но тем не менее большинство.
0: Ну, я вот даже сейчас смотрю по тем депутатам, которые избраны от объединенного списка, там реально очень много таких экономических, предпринимателей, да. Экономически думающих людей. Там мало идеологов, скажем так, да?
2: Это один из итогов выборов. Вообще сама по себе победа объединенного списка очень четко показывает, что эти выборы стали более экономическими, чем идеологическими.
0: Ну, опять же, и последний мой вопрос. Вот у меня такое дежавю постоянное по поводу русского избирателя, и что десятилетия назад возвращаемся, когда была Саскания Центр и Запчел. Ты помнишь еще эти времена?
2: Да, конечно.
0: Да. И сейчас то же самое происходит, только вместо Сасканес Центр у нас партия Шлессерса, Латвия на первом месте, и вместо Татьяны Жданок Юлия Степаненко.
2: В какой-то степени это так. Но все-таки не будем забывать, что Центр Согласия в какой-то момент стал почти монополистом в русскоязычном сегменте электората и, по сути, выдавил Русский Союз Латвии из парламента. Сейчас этого не происходит. Результат Шлессерса и результат Степаненко очень близкие друг к другу. То есть у Шлессерса 17 мандатов, у Степаненко 15. Но пока выглядит так, что они остаются, наверное, где-то в оппозиции, но совершенно понятно, вот главный результат, наверное, тот, что создать вот такую одну зонтичную партию, которая в первую очередь опирается на русскоязычный электорат, такую главную русскую партию уже нельзя. Их будет как минимум две, и мы еще не... как и за суверенную власть, и за Латвию на первом месте наверняка голосовали в какой-то части и латыши. И наверняка, я думаю, что в электорате прогрессивных есть русскоязычные, их немало. И скорее я допускаю, что были избиратели с родным русским языком, которые проголосовали за объединенный список. То есть этническое голосование, оно все-таки уже не такое крепкое, скажем так. Оно размывается в русскоязычном сегменте. Да, понятно, что есть партии более ориентированные на русскоязычные голоса, более явно, но уже вот такой одной партии зонтик, объединяющий всех русскоязычных, создать невозможно.
0: Но ты согласна, что раздел между Латвией на первом месте и партией «Суверенная власть» может быть именно по украинскому вопросу, как сказал сам Шлессерс?
2: Возможно, это я допускаю. Ну и плюс Шлессерс все-таки ставит своей целью войти во власть. Он очень много об этом говорит. Не факт, что у него это получится, но, по крайней мере, это как бы заявка на некую интеграцию, в том числе на уровне власти. У суверенной власти это жесткий протест. То есть как бы мы против. И еще один очень интересный момент, кстати, между Шлессерсом и Степаненко. Шлессерс одержал победу в Латгалии. То есть этнически пестрые Латгалии, Латвия на первом месте заняла первое место, обойдя объединенный список и суверенную власть.
0: Но Степаненко в Риге одержала победу.
2: Да, именно это интересный аспект, что в Латгалия предпочла, ну, скажем, более умеренный вариант. Латвию на первом месте, чем суверенную власть младых латышей. Это довольно любопытный момент, о котором тоже еще предстоит, наверное, подумать.
0: И последний такой чувствительный вопрос. Если правительство останется примерно таким же, как сейчас, будет ли продолжена политика более вытеснения русского языка из публичного пространства?
2: Я бы сказала, что все зависит от того, будет ли в правительстве национальное объединение. Потому что если объединенный список выберет своим главным партнером нацобъединение, это будет уже означать крен вправо.
0: Угу. Влево это все-таки какая-то связка с прогрессивными и новым единством.
2: Ну, многое зависит от нового единства. При всем том, что они получили очень небольшое представительство.
0: Вот мы и определили, что новое единство имеет в этих выборах золотую акцию.
2: Ну, в какой-то степени можно сказать и так. Можно вспомнить результаты выборов 14-7, когда новое единство тоже едва переползло 5-процентный барьер, и тем не менее играло огромную роль в 14-7 и было премьерской партией. То есть премьерской партии она сейчас вряд ли будет, это понятно. Но тем не менее... Скажем так, то есть объединенный список и новое единство – это относительно центристские партии. Все остальные партии, прошедшие в Сейм, все остальные четыре, более резкие, с более жесткой идеологической платформой. И, соответственно, как бы центристские партии, удерживающие такой баланс, имеют преимущество. Вот вопрос, кого они выбирают из более радикальных партнеров себе третьим, условно говоря.
0: Ну что ж, спасибо тебе за эту информацию и хорошего тебе продолжения этого дня.
2: Да, спасибо. Счастливо.
0: Спасибо. Мы продолжаем. Единственное, о чем мы еще вам хотим рассказать, что стали известны имена депутатов в главных округах Видзема и Риги. В Видземе избирается 26 депутатов, объединенный список половина мест, 13, Раймонд Бергманис, Эдвард Смилтенс, Айва Виксна, Чеслав Батня, Дагнис Страубергс, Петерис Диманс, Ренар Спутнинш, Давис Мелналкснис, Андрей Свиланс и Анета Бики под вопросом из-за плюсов и минусов, Андрис Цаунитис, Валдес Карклинш и Мартинш Присис. От национального объединения все могут быть избраны Янис Доброва, Инара Мурнеца и Угис Митревиц. А от Латвии на первом месте Линда Лепиня, Эдуард Зиутинш и Дана Шлессера. От суверенной власти Млада Латышей Карина Спруде, Алексей Игнатьев и Дмитрий Осиенко. От нового единства Айнар Сладковскис и Эвика Силиня. От прогрессивных Андрис Спруц и Яна Симоновска. По Риге 38 депутатов. Объединенный список получает 14 мест. Андрис Кулбрекс, Янис Янзис, Лига Мингелсоне, Карлина Микельсоне, Гунтер Свитос, Лена Аппине, Мартинш Бренцис, Эдгарс Штелмахерс, Янис Уртанс, Вестур Свитковскис, Марис Озолинш, Агнеса Купача, Янис Лепинш и Янис Стерн. Суверенная власть 7 мест. Юлия Степаненко, Рудольф Бременис, Любовь Швецова, Юлия Сохина, Наталья Абола, Инна Джере и Артур Клебах. Латвия на первом месте 6 мандатов. Айнас Шлессерс, Регина Лочмала, Андрей Клементьев, Робертс Жемайтис, Майя Арманева и Евгения Шафранек. Прогрессивные в Риге получают 5 мандатов. Андрис Шуваев, Майрита Луса, Антонина Нинашева, Мартинш Хирш и Селма Левренце. Новое единство 3 места займут Байба Браже, Андрей Юдин и Инесса Либиня Эгнера. А от национального объединения Илза Индриксона, Наурис Пунтулис и Иварс Абулинш. Это все новости в этом часе. Итоговый выпуск в полдень.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikonas miltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе ментая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
5: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
6: Это «Магнитики».
7: Мне бы куда-нибудь уехать, это пока только мысль, горящие туры на ближайшие недели. Уже план, и он есть у Atlantic Travel. Египет от 334 евро, Тунис от 403 евро, Черногория от 379 евро, Греция от 524 евро и Турция от 323 евро. Выбирайте направление на Atlantic LV, а мы поможем подобрать отдых под ваши планы и бюджет. Ну а если хочется настоящей экзотики, Кения на 10 ночей, сумма начиная от 1595 евро на человека. Вылеты с ноября по апрель, Индийский океан, белые пляжи, возможность отправиться на сафари. Но согласитесь, наблюдать за жирафами приятнее, чем за прогнозом погоды. Подробности на Atlantic LV. Все цены на человека в стоимость каждого тура также включены перелет, проживание с выбранным питанием и трансфер. Приходите в наши офисы в Риге, это улица Меркель 19 и улица Базницес 9/11 или возможность забронировать на сайте www.atlantic.lv. Atlantic Travel. Пора сменить «мне бы куда-нибудь» на «мы уже вылетаем».
6: Магнитики. Твой гид по планете.
7: Ну вот, друзья, и тот самый момент, когда уже после такого довольно продолжительного периода, когда мы не общались с тобой, Юля, в эфире прямом, это опять случается. Время от времени такое происходит. Эксперт по туризму Юлия Римлина напротив меня в студии СВХ+. Привет!
8: Привет, добрый вечер. Снова приятно с тобой вести программу эту, снова попутешествуем, обсудим. Немножко введу тебя в повестку, потому что ты в магнитиках не часто появляешься. появляешься.
7: Я не часто появляюсь
8: с тобой
7: в магнитиках, я не часто путешествую, но зато время от времени все же вас тоже, конечно же, слушаю, но таким экспертом, как ты, вовсе не являюсь.
8: Виртуально путешествовать тоже классно. Мы тут каждый вторник вечерами виртуально путешествуем. Мы сегодня, естественно, тоже попробуем. И у нас есть несколько интересных тем. Начинаем мы, наверное, как всегда, с новостей. С новостей туризма и с того, что вообще происходит у нас в Латвии. Слава богу, отшумели наши страсти, и сейчас немножко все успокоилось по поводу наших авиаперевозок. Air Baltic продолжает летать, продолжает продавать билеты. Все чартерные рейсы тоже очень неплохо у нас заканчивается летний сезон. Знаешь, когда заканчивается для туризма летний сезон?
7: No. Глубоко
8: приблизительно.
7: Ну, летний сезон. Я говорю, начало, наверное, зимы, скорее всего.
8: Середина октября. Ага. Ну, считается, да, в туризме где-то 20 какие-то числа. Это вот окончание летнего сезона. И сразу начинается зимний сезон. У нас нету ни осени, ни весны. У нас только лето
7: два
8: и зима.
7: Сезона, да.
8: Да, два сезона. И вот на стыке этих сезонов сейчас как раз интересные рейсы у нас летают в Тунис. Кстати, вот я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать о том, что у нас через несколько недель у нас же детские каникулы, и, как всегда, все-все-все на детские каникулы же всегда распродано.
7: Календарь потеряла. Так, в этом случае точно уже все?
8: Ты знаешь, есть вот хорошие новости. Я специально посмотрела перед тем, как ехать в эфир, то, что есть еще Тунис, можно с детками слетать с школьного возраста. Немножко есть Турции, немного совсем уже осталось там мест. И Египет, да, так что вот эти вот направления, в Египте сейчас очень тепло, хорошо, так что можно лететь уже с нашей погоды, уже, в принципе, в октябре уже будет достаточно прохладно. Так что так, а в в Европе, в Брюсселе, происходит саммит ежегодный, большой, вот именно сегодня, 29 сентября, и там творится будущее туризма, то есть обсуждаются там такие практические темы, как лучше в нашем современном мире организовывать путешествия. Мы все знаем цены на топливо, мы все знаем те проблемы, с которыми мы столкнулись от того, что у нас самолеты облетают все, что только можно, да, то есть у нас достаточно кривые маршруты стали, какие альтернативы появятся у популярных курортов, и вообще мы сегодня с тобой обсудим тенденции вот, путешествий, кстати, на 27-й год, вот
7: они
8: куда мы уходим.
7: Да, куда мы уходим. И, кстати, вот последние дни, мне кажется, что-то из этого, а списочек там большое, мне даже как-то попадалось на глаза, и я так пыталась углубиться, но потом вспомнила. Мы с тобой во вторник вечером встречаемся,
8: все,
7: вот ты мне
8: все
7: расскажешь.
8: Тенденции обсудим, все, конечно, тенденции. Обязательно.
7: Какая одна из самых главных тенденций? Вот что ты можешь выделить? Вообще их много, действительно. Я слышала что-то наподобие, когда мы хотим, обобщу сейчас, отправиться в путешествие ради каких-то природных явлений. Есть такое?
8: Да, есть такое, да, и сейчас много природных, ради неба иногда
7: ради
8: люди
7: неба
8: едут, да, то есть астрономические какие-то события, когда вот, например, будет солнечное затмение, да, там 2 августа, то тоже люди поедут смотреть конкретные места, где оно будет, да.
7: А какое у нас было, кстати, вот сейчас, которое миновало уже в августе, мне кажется, что же там было?
8: Было, да.
7: У меня многие знакомые куда-то
8: у нас. Кстати, у нас почти оно полное было. Но
7: у
8: вот более,
7: да,
8: более в южных широтах оно было полноценно.
7: Один из наших коллег даже специально брал на это время путешествие и отправлялся так, чтобы можно было это все. Вот реально у него была такая мечта.
8: Ну, мы на очень много путешествовали и путешествуем. Просто вот, если так вот делить, да, что путешествие ради того, чтобы отдохнуло тело и перезагрузились мозги, да, то это, конечно, ну вот этот вот классический пляжный отдых. Ты приезжаешь, у тебя минимум проблем, минимум забот, минимум каких-то задач. Да?
7: И максимум возможности обратить внимание,
8: да,
7: на то, что вокруг происходит.
8: Да, да, да. И, ну, можно даже не обращать внимания. Слушай, море, пляж и так хорошо. А другой другая, как бы, вот сторона, и каким образом мы... Наверное, стоит чередовать подобные путешествия, это вот именно посмотреть, погулять, как-то насладиться какой-то другой страной, другими идеями, в конце концов, наполниться, которые в другой стране. И в том числе вот путешествия, они становятся, скажем так, не с одной целью. То есть, когда ты едешь, например, у тебя море-пляж, но при этом ты на пару дней уезжаешь куда-то смотреть или там полетать на воздушном шаре, или съездить тоже сафари. Вот мы с тобой в конце, во второй части передачи, у меня большой блок про Кению, обязательно обсудим, потому что Кения новая для Латвии, ну, скажем так...
7: Новое направление?
8: Направление, да. И что важно, у нас сейчас у наших неграждан, к сожалению, очень много проблем с визовыми странами, да. И вот Кения в этом смысле, у нее абсолютно одинаковые условия, как для неграждан, так и для граждан Латвии. И поэтому вот неграждане и их друзья, родственники, вот этот момент запомните, да, что очень просто ехать именно вот в Кению, путешествие и... Расскажем.
7: Расскажем,
8: почему обязательно.
7: Кения, как в продолжении нашей сегодняшней беседы. Итак, смотри, давай про тенденции, чтобы не забыть и все-таки главное выделить. Итак, действительно, так называемые природные явления ради неба, ради того, чтобы запечатлеть все эти моменты, мы пытаемся куда-то себя направить. Но это круто на самом деле, потому что это даже очень эксклюзивно в итоге может получиться. Правда ли то, что мы стали чаще тоже выбирать отдых там, где меньше народу и меньше туристов?
8: Конечно, конечно. Ну, это давно уже такое, знаешь, идет... Вот,
7: ну, не так, что в последнее время еще больше выбираю. Я сужу по себе.
8: Но вот овертуризм – это одна из проблем. И, кстати, вот то, что обсуждают сейчас на саммите – это овертуризм. То есть у нас есть направление в мире, где действительно вот обязательно люди там, ну, что тут говорить, ту же Венецию, тот же там Амстердам, да, все же они подняли еще и налоги на нахождение в отелях, да, в той же Кении, кстати, но налог.
7: Но они,
8: а если,
7: прям...
8: если мы посмотрим на Грецию, то Греция в этом году очень высокие налоги сделала именно на проживание в отелях. То есть там, по-моему, было 15 евро за сутки за пятизвездочный отель. Что-то такое. Вот. Поэтому вот этот вот момент овертуризма и то, что люди хотят, конечно же, поехать не только туда, где вот все должны были обязательно быть, но и в те места, где какие-то новые открывать. Ну, видишь, этому очень помогает все-таки развитие социальных сетей, развитие искусственного интеллекта. То есть те возможные направления, которые тебе никогда в голову прийти не могли, но ты подписана на блогеров, на друзей, там еще. И у тебя так оп, выскакивает, и дальше это уже начинает вируситься идея поехать, например, в Словению. Я, да, я недавно ездила, очень такое, ну, как бы...
7: Неординарное путешествие, да,
8: ну,
7: получилось?
8: Оно как бы не number one, куда да. ты хочешь поехать, но мне очень понравилось. Да.
7: Ну, видишь, это тот случай, когда ты ни на что не надеялась, не было никаких надежд, которых питала, и в итоге это все-таки какой-то новый поворот все обрело. А слушай, а что там вот с Китаем? Вот в Китае вообще часто хотят отправиться и путешествовать по Китаю?
8: Китай самое растущее по популярности направление. Ну, наверное, мы можем его сравнивать, может быть, с Саудовской Аравией, которая тоже очень популярна, но она больше из-за того, что Российскую Федерацию ограничили в поездках, ну, то есть они не могут там массово ездить в Европу, и, соответственно, для них открываются вот те направления, и Саудовская Аравия очень сильно этим воспользовалась, и там и прямые рейсы, и они визы там отменили для них, и все. То есть вот два растущих Китая, Саудовская Аравия, да, но Саудовская Аравия пытается, конечно, нас поразить примерно тем же, чем Арабские Эмираты, но, то есть вот этой вот такой своими гигантскими стройками, какими-то такими футуристическими объектами, возможностями там для отдыха, но они уже как бы хотят еще на голову выше быть, и не только в переносном смысле, но и в прямом, потому что там и небоскреб. Тоже вот эти строятся очень высокие. А Китай огромный рост именно. И Китай показывает себя очень с разных сторон. То есть там и исторические памятники природы, там современная городская жизнь, гастрономия. И, естественно, это возможности для бизнеса. И люди очень часто едут в Китай по бизнесу, и при этом обязательно берут какую-то вот составляющую туристическую, да. И ну, конечно, Китай растет часто... не только там среди наших туристов, но вся Европа туда активно едет, конечно. Смотри, какая еще интересная тенденция, да, это отпуск внутри отпуска. Вот то, что мы с тобой начали про это уже говорить, что...
7: Это вот когда вот,
8: да,
7: ты
8: вот
7: уже
8: у тебя есть база,
7: да,
8: а и ты с этой базы какие-то
7: вылазки делаешь. А потом у чата GPT там интересуешься, и он тебя открывает.
8: Ну, с ним тоже осторожно надо, с этим товарищем.
7: Я говорю о том, что всегда нужно перепроверять все, что он тебе советует. Но разве не так?
8: Да, конечно. Слушай, смотри, еще тенденция, значит, поездки без жесткого сценария. Меньше расписания, больше решений на месте. Тоже, я думаю, что в межсезонье лучше, потому что можно очень дорого сделать такое вот поездки без жесткого сценария. И вот отдых, еще одна тенденция, ради долгой активной жизни.
7: А вот это вот
8: то,
7: интересно.
8: Что когда-то давно наши бабушки и мамы называли санаторием.
7: А, все. Теперь понятно. Я сразу представила, что надо там километраж наматывать, да, и как-то вот себя как можно в лучшей спортивной форме держать.
8: Санаторный, курортный отдых, то есть то, что сейчас называется всякими очень модными словами, там, спа и все, процедуры, там, это все вот 20-30-50 лет назад, это еще давным-давно было известно, и санаторно-курортный отдых, действительно, люди там за неделю восстанавливаются. Я много раз в эфире здесь говорила о том, что Карловы Вары – это вообще просто место, куда обязательно надо ехать там, раз в год, раз в несколько лет, просто для того, чтобы омолодиться, оздоровиться. И зачастую там косметологические процедуры не дадут такого эффекта, как раз в несколько лет съездить в Карловы Вары и оздоровиться изнутри. То есть вот неделя, лучше две недели посидеть, попить водички. Так что, ну, помимо Карловых Вар есть, конечно, и более близкие тут варианты. Друскининкай можно съездить, да? Так что особенно вот осень сейчас это такой период классный для того, чтобы вот поехать в Карловых Варах. Шикарная золотая осень, там есть где погулять.
7: А вот, кстати, что-то наподобие такого вот отдыха ради долгой активной жизни в рамках нашей страны. Ничего вообще как бы не советуешь? Нет такой возможности? Нет. Все, понятно.
8: Я не могу рекламировать, понимаешь? Да я просто начну сразу рекламировать какие-то конкретные места.
7: Я хотела да, нет получить.
8: Да, есть, конечно. Есть, да, все, есть. Но все. У нас нету вот этого, у нас нет воды. У нас есть только вот эти кемерские грязи, да, у нас тоже их используют, да. А вот именно вот оздоровление с помощью воды, оно очень сильно работает. Но при этом солнце тоже никто не отменял. Тот же Египет иногда по степени оздоровления для организма, можно сказать, что не хуже, чем Карловы Вары может сработать. Потому что море, потому что солнце, потому что витамин D.
7: Так, у меня есть предложение немножко музыку послушать. Как ты смотришь на это предложение?
8: Да, у нас с тобой конкурс.
7: Конкурс должен быть. Есть также вопрос от наших радиослушателей.
8: Давай.
7: Который я тебе хочу.
8: Хорошо.
7: Вот, а мы,
8: после музыки.
7: Вы слушаете, а мы тут постараемся ответить и как-то все необходимое сделать. Вернемся, друзья. «Магнитики» продолжаются. Туристические радиожурналы. В студии эксперт по туризму Юлия Римлина.
6: «Магнитики» – твой гид по планете.
0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
9: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
10: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
11: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādi Stevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
12: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl свекла 1 килограмм 29 центов. Утка, начиненная грибами и крупой 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
5: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
6: «Магнитики». Маршрут.
13: Маршрут построен.
7: Наша маршрут этого вторника, он тоже продолжается. В студии «Магнитики», в студии эксперт по туризму Юлия Римлина. И обращаюсь к вашим вопросам, которые присланы на студийный номер. Ну, например, Юля, смотри, значит, Юрий интересуется, а сколько сейчас занимает сделать визу в Египет для неграждан?
8: Лучше всего закладывать 3 недели. Угу. Не меньше. Да, не потому меньше. Что виза в Египет для неграждан Латвии делается в Стокгольме. То есть эта виза отправляется туда специальной почтой. Она там находится, паспорт, неделю-полторы где-то в посольстве, а то и две. И потом уже присылается обратно. Поэтому лучше всего закладывать 3 недели. И обязательно обратите внимание, неграждане, что у вас есть именно вот этот срок, за который вам нужно покупать тур, да, потому что очень частые ситуации, ну, сейчас уже меньше гораздо, но были ситуации, когда люди покупали горящий тур в онлайне, а потом оп, а у меня не гражданский паспорт. Вот, так что будьте, пожалуйста, внимательны с этим.
7: Угу. Ну, еще один вопросик. Добрый вечер. Татьяна интересуется, а если приехали 2 человека в Грецию, 5 звезд, пребываешь 7 суток, налог отель берет с каждого по 15
8: нет,
7: евро?
8: Нет, это за номер. Нет, отели берут именно за номер. Но это 5 звезд, да. Там пониже, если 4 звезды, по-моему, 10. Я не буду сейчас врать, но примерно такой уровень, да. Угу. Греция очень сильно подняла, и то есть... Выезжаешь из отеля, 100 евро там вынь да положишь за налоги. Вот так вот. Так что...
7: Когда это было принято?
8: Если я не ошибаюсь, где-то год назад. Ну, с этого сезона. Вот мы прям почувствовали с этого сезона, и туристы, да, они это очень, очень сильно замечают. Слушай, классная новость. Qantas готовит беспосадочный рейс Сидней-Нью-Йорк. Недавно они делали его тестовый, за ним наблюдали очень многие на Flyradar, как летел этот самолет. И, представляешь, Сидней, Нью-Йорк. С середины 28-го года он начнет летать, и это там специальные они как бы самолеты для этого будут использовать, и 18 часов. Смотри, историческое сравнение. Парусный клипер Golden West переход из Нью-Йорка в Сидней делал с 25 февраля по 8 августа. А сейчас мы добираемся за 18 часов. Будем добираться за 18 часов. Сейчас, конечно, Нью-Йорк, Сидней – это обязательно посадка. Обязательно где-то ты пересаживаешься. Но будет беспосадочный рейс, и это здорово.
7: Это действительно здорово.
8: А еще у нас такая есть интересная, немножко историческая тоже. У нас сегодня с тобой истории много. Что наш очень известный физиолог Иван Петрович Павлов, помнишь собаку Павлова? Угу. Он же не только по собакам специализировался. Угу. Он еще и рассказывал три условия для успешного, качественного отдыха. И это еще не касалось никакого туризма, но он это обозначил. Смотри, первое условие. Возможность хотя бы на время освободиться от ответственности за других. То есть вот это у тебя первое условие.
7: На 100%
8: То есть семейное путешествие может быть прекрасным, но человек, который постоянно следит за документами, детьми, питанием, расписанием, часто не хватает его личного отдыха. И вот в этом смысле такие отели, как вот All Inclusive в Турции, когда у тебя дети заняты вот в анимационных этих всех клубах, это действительно, ну, там, родителям дается возможность отдохнуть. Так что это не турки придумали, это еще Павлов сказал 100 с лишним лет назад. Второе. Отсутствие соревнования. Не обязательно обгонять друзей по числу посещенных стран, коллег по красоте отеля, соседей по пляжу по времени выхода к шезлонгам, хотя за шезлонги мы тут часто обсуждали, как говорят. В общем, постоянная оценка, достаточно ли хорошо я отдыхаю, тоже мешает вашему отдыху. И третье условие – это удовольствие. Получать удовольствие. То есть вот в любом виде одному нужен там музей, второму теннис, третьему там смотреть, просто сидеть на воду. Но вот этот кайф. И тогда вот ваш отпуск.
7: Кому-то просто не двигаться и что-нибудь вкусное употребить и таким образом
8: удовольствие получить. Просто все время такой чек. Получаю ли я удовольствие? Угу. Значит, я в отпуске. Значит, у меня все классно. Но
7: главное, не забыть такой чек делать.
8: Задумывайтесь об этом.
7: Ну что, время пришло, мне кажется, нам с тобой обсудить и то самое направление, которое ты уже обозначил в начале сегодняшнего эфира, страну, где бескрайние саванны встречаются с Индийским океаном, да?
8: Кения? Индийский, Кения, да.
7: Кения!
8: Кения – это восточное побережье Африки. Это примерно уровень экватора. Для тех, кто представляется, то есть ниже Танзании. Кения с Танзанией соревнуются очень сильно за туристов. То есть вот у нас вебинары проходят по поводу всех направлений, и вот кенийцы, они так, вот у нас лучше, чем в Танзании, вот это. И ты знаешь, надо сказать, что я общалась вот сегодня с туристом, который недавно вернулся из Кении, и он сказал: небо и земля, вот мои ощущения от Танзании, от Кении. Вот настолько человеку понравился. Я ничего не хочу сказать плохого про Танзанию, но вот просто эмоции одного конкретного человека. Потому что Кения для него именно, как бы для многих туристов, она гораздо более развитая. То есть там и хорошие дороги, и нормальный шопинг, то есть там прямо есть торговые центры, там все говорят на английском, у них государственный язык английский, да, поэтому все население, причем они говорят на британском английском, еще не всегда, не все могут понять этот британский английский. И из стран Балтии достаточно удобно добираться, то есть и из Риги тоже, естественно, у нас самый ближайший хаб, через который мы туда летаем, это Стамбул, и от Стамбула до Момбасы, а перелеты в Кению именно в Момбасу, потому что она расположена уже на берегу, да, и все курорты достаточно близко, там полчаса, минут 40 ехать от аэропорта до ближайших курортов на берегу Индийского океана. 7 часов. То есть, в принципе, такой нормальный тайминг. Не так, как до Бали, там, 13 часов. Да, то есть, вот как бы Кения хорошее такое направление. Еще один важный нюанс. Ну, мы уже сказали про неграждан, что никаких сложностей. Там есть, нужно заполнить электронную форму для въезда в страну, но это, в общем, занимает немного времени, и она достаточно легко делается, и в любом туристическом агентстве вам сделают. И что важно, что нету разницы во времени. То есть у нас нету вот этой адаптации, когда мы прилетаем, там 4 или 5 часов, у нас разница во времени.
7: Без 15:07 вечера, да?
8: Знаешь, по-моему, 1 час у нас как-то была там разница, но это не разница. Вот. Поэтому вот это такое полноценное зимнее направление, в которое можно, на которое можно и нужно, наверное, обратить внимание. И это направление, где вы можете действительно и получить полноценный, хороший, качественный пляжный отдых с хорошей инфраструктурой и при этом...

0: времени, да, то есть вот можно там и жирафа покормить, да, достаточно это. Все посмотреть, и черепах, и жирафов, и бегемотиков, и вот, и, но есть, конечно же, и прям такие комбинированные возможности, то есть комбинированные туры, когда ты и приезжаешь отдыхать, и при этом едешь, например, в какой-то лодж, это отель в саванне, где у тебя уже все подготовлено, и ты потом едешь на специально оборудованных машинах. Естественно, не советуют там туристам брать машину, то есть лучше всего, чтобы у вас был водитель. Ага. Да, да, да. Кстати, Uber работает там вообще без проблем. То есть, ну, в общем, как бы такая вот достаточно понятная, логичная, ну, с банковскими услугами там все хорошо. То есть, в принципе, там люди могут говорить, не-не-не, мы там, не надо нам кэш, мы вот там карточкой нам заплатить. То есть очень цивилизованная абсолютно такая Африка, да, мы вроде ожидаем какого-то такого, такой экзотики немножко со страхом, да. Вот,
1: и но отставание при этом... от той жизни, в которой мы живем.
0: Нет, нет, абсолютно нет. И хорошие дороги, и при этом достаточно адекватные по уровню цен. То есть там называли мне такие, там, как коктейль, 4-5 долларов, например, там в отеле, да. То есть, ну, нормальный уровень, не наш европейский.
1: А ты как часто уже ездила в Кению?
0: Я так и планирую.
1: Ты планируешь?
0: Я только планирую.
1: Ну, смотри, вот этот вот зимний сейчас сезон начинается. Летний завершился, зимний начинается.
0: Да, да. Но это как раз зимний сезон.
1: Это вот самое время, да?
0: Да, с ноября по март. И Индийский океан... Понимаешь, это экватор, да, то есть там же очень важный момент того, что там нету перепада температур большого, да, как мы там зимой, когда куда-то летаем, и у нас может быть там 13 градусов ночью и 30 градусов днем. Нет, 29-30, да, и буквально 2-3 градуса у тебя вот как бы туда-сюда эта температура играет, и все. Не очень там интенсивные приливы-отливы, но они, естественно, есть, происходят каждый день, там чуть-чуть уходят, чуть-чуть возвращается, да. Поэтому, но надо смотреть, конечно, конкретно на отели, у кого как бы там лучше с этим, у кого хуже. То есть, как, ну, по расположению отеля тоже, конечно, нужно смотреть. Но одно из важных, да, вещей, то, что обязательно стоит ездить в Кении, это, конечно, сафари.
1: Давай про сафари в завершающей части нашей сегодняшней беседы. Нам необходимо послушать, прерваться и вернемся. Друзья, кстати, мы же еще должны разыграть подарочную карту.
0: Поэтому... И у нас есть вопрос после перерыва.
1: По возвращению сразу со старта вопрос. Так что, друзья, не переключайтесь. Номер студийный 25-45-25-25 вам понадобится.
2: Это «Магнитики».
3: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каско с помощью на дороге очень помогает.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas. Zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
5: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билетшоу сервис.
1: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
2: Это «Магнитики».
3: А мы возвращаемся. Юлия Римлина в студии, эксперт по туризму. Давай-ка, надо сегодня успеть разыграть подарочную

0: Картоп.
1: А вопрос у нас такой: с чем у вас ассоциируются следующие три слова? С каким направлением?
2: Так, внимание.
1: Дюны, дюны, вулканы, карнавал. Все,
2: поехали.
1: Вопрос задан.
2: На 25-45-25-25. Ну а пока вы думаете, и пока Юлия тоже подготавливает завершающую часть нашей сегодняшней беседы, я, друзья, напоминаю. Мне бы куда-нибудь уехать, это пока только мысль. Горящие туры на ближайшие недели. Уже план, и он есть у Atlantic Travel. Египет от 334 евро, Тунис от 403 евро, Черногория от 379, Греция от 524 и Турция от 323 евро. Выбирайте направление на Atlantic LV. Поможем подобрать отдых под ваши планы и также под ваш бюджет. Ну а если хочется настоящей экзотики, то Кения 10 ночей. Стартовая цена от 1595 евро на человека. Вылеты с ноября по апрель, Индийский океан, белые пляжи и, конечно, возможность отправиться на сафари. Согласитесь, наблюдать за жирафами приятнее, чем за прогнозом погоды. Подробности все на Atlantic LB. Все цены на человека. В стоимость каждого тура также включены перелет, проживание с выбранным питанием и трансфер. Приходите. Наши офисы в Риге. Это улица Меркель, 19, и улица Базницыс, 9/11. Или бронировать можно все также на сайте www.atlantic.lv. Atlantic Travel. Пора сменить «мне бы куда-нибудь» на «мы уже вылетаем».
1: Так что же еще делать, кроме сафари в Кении? Как ты думаешь? Идей много, на самом деле.
2: Много?
1: Можно съездить в Момбасу. Это второй город по величине в Кении. Старый город, рынок специй, местные ремесленные мастерские. Неплохой шопинг, такой специфический, африканский, но, тем не менее, шопинг. Есть Халер-парк, где можно увидеть жирафов, бегемотов, крокодилов, гигантских черепах. Он достаточно близко расположен. Морская поездка на Вашине Айленд на традиционной лодке с морепродуктами. Для более активных есть развлечения Шимба-Хиллз, зеленые холмы, лес, животные, водопад. Но там уже придется немножечко походить, а не только поплавать на лодке. Так что Кения не одним только сафари парками нас может развлечь. Поэтому смотрите обязательно, смотрите, изучайте это направление, и, возможно, это будет ваше следующее путешествие.
2: Желанное путешествие, да. И сбыча мечты. Они должны сбываться.
1: Да, мечты должны сбываться, магнитики должны прилетать домой, помещаться
2: и на холодильник
1: или
2: Юль,
1: еще куда-нибудь.
2: Слушай, озвучь, пожалуйста, правильную версию. Мне, конечно, кажется, что ты сегодня прям вот такой вот еще сложнее могла вопрос задать.
1: У нас есть ответы?
2: Ну, у нас тут много разных. У нас Тенериф, Испания, Канары, у нас Бразилия, у нас что еще было? Какой правильный? Что надо было?
1: Правильный был Гран-Канария. Есть ли у нас такой ответ?
2: Нету такого. Вот именно такого у нас нет.
1: Ну вот видишь, сегодня не угадали. Потому что дюны. Нету на Тенерифе дюн. Канарские острова, наверное, было самое близкое.
2: Да, да.
1: Но все равно, тем не менее, это неправильно. Давай мы сегодня, наверное, останемся без победителя. Такое бывает нечасто.
2: Бывает.
1: Да, нечасто.
2: Всё,
1: но нету, хорошо. Ну Гран-Канария, правда,
2: нет,
1: дюны.
2: Нет.
1: Дюны Мас-Палома самые известные. Это практически Сахара.
2: Знаешь, мы сейчас
1: Гран-Канарии.
2: Мы завершим, и я еще раз пересмотрю.
1: Пересмотри, если кто-то ответил,
2: да?
1: Гран-Канария, то это победитель.
2: Все, Юль, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо,
2: до встречи,
1: Дианочка.
2: Уже на следующей неделе будешь с Димхаровым общаться, конечно же.
1: Ждем Дима из Испании.
2: Все. На сегодня все, друзья. Всем приятного, доброго вечера. Это была Юлия Римлина, эксперт по туризму.
1: Диана Саула.
2: Завершаем. Пока.
1: Пока.
2: До новых встреч.
3: Магнитики. Твой гид по планете. Спелые хиты для созревших радиослушателей. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
3: СВХ Плюс.

0: ЖСВХ Плюс.
1: Сегодня во второй половине дня Латвию, начиная с запада, начнет пересекать зона осадков. Ветер умеренный, температура воздуха от 14 до 17. Лепая Венспилс ближе к вечеру, дождь 17. Даугавпилс, Резекне без осадков до 16. В Риге вечером возможен небольшой дождь и 15-16 градусов. В ночь на понедельник местами на востоке и в центре пройдут короткие дожди 8-13. Завтра днем видимы дожди, на остальной территории без существенных осадков и от 12 до 16 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Андрис Кулбергс побеждает с рекордным показателем за всю историю Латвии 42 депутатских места у объединенного списка. Старейшая партия Латвии остается за бортом Сейма. Президент шокирован низкой явкой. В Риге полдень. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На выборах в Сейм к этому часу подсчитано 99% голосов, и можно подводить итоги. Больше всего на выборах в 15-й Сейм голосов избирателей получила партия нынешнего премьер-министра Андриса Кулбергса. Объединенный список 35,32% голосов, и это 42 депутатских места. На втором месте партия Латвия, на первом месте 13,1%, 17 депутатских мест. На третьем месте суверенная власть, Яун Латвеши, 11,74% и 15 депутатов. Национальное объединение 9% и 10 депутатов. Партия прогрессивных получает 7,87%, 9 депутатов. И новое единство 6,34%, это 7 депутатских мест. Союз зеленых и крестьян не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в Сейм. Это очень серьезная цифра, и это означает, что люди вне зависимости от идеологии со всех уголков Латвии хотят перемен, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам голосования. Премьер подтвердил, что готов начать переговоры о формировании следующего правительства. Отвечая на вопрос о потенциальных партнерах по коалиции, Кулбергс отметил, что предпочтение может быть отдано тем, кто не давал фискально нереалистичных обещаний, партиям, которые обещали избежать. Избирателям трудно реализуемые инициативы, может быть сложно работать в правительстве, так как придется принимать непопулярные меры. Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс заявил, что готов к сотрудничеству с объединенным списком. Национальное объединение считает, что коалицию могут сформировать объединенный список и национальное объединение на двоих, и третий партнер им может не понадобиться. Сотрудничество с партией Шлессерса и суверенной властью категорически исключается. У Кулбергса вместе с национальным объединением 51 депутатское место. Новое единство готово работать как в правительстве, так и в оппозиции, но вместе со Шлессерсом и Степаненко они работать не будут. Относительная низкая активность избирателей на выборах в 15-й Сейм вызывает тревогу, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в сообщении в социальных сетях. Явка на выборах в 15-й Сейм стала самой низкой за все время после восстановления независимости Латвии. В этом году в выборах приняли участие лишь чуть менее 52% избирателей. Президент считает, что, возможно, многие все же не верили в свою способность влиять на политические процессы. А предвыборные предложения партии их не убедили. Разочарование и безразличие опасны для демократических основ и будущего нашей страны. Когда страсти улягутся, об этом серьезно должны задуматься и политики, и эксперты, и журналисты, считает президент. Завтра президент начинает консультации с партиями, представленными в новом Сейме. Но об этом мы расскажем вам уже завтра, как обычно, начиная с 7 часов утра. Это были новости на СВХ+. И до свидания.
1: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
2: В ближайший час мы вам не расскажем, как вывести деньги из ваших фантазий на ваш счет, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых громких хайлайта ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был лирик «Аутентичная». На второй строчке газовала Зиверт, ее газ. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс ровно неделю назад снова удержались. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. хит с отголоском окончания лета 2026 продолжает блистать на вершине хит-чарта радиостанции СВК+. Послушаем, удастся ли на этой неделе устоять и удержать первую позицию, либо их кто-то подвинет. Начинаем с 20-й строчки. На ней на этот раз Маригу настоящие.
1: 20. Место номер 20.

0: Прямо сейчас звучит девушка, которую неоднократно зазывали продюсерские проекты и предлагали стать участницей девичьих поп-групп, ну, например, формата «Фабрики». Но вот ведь она твердо отказывалась, поскольку принципиально не хотела надевать чужие откровенные наряды и исполнять ей написанный материал. Самое, что ни на есть, настоящая Мари Гу на этой неделе в хит-чарте радиостанции «СВХ+» находится на 20-й строчке, и наш хит-чарт на этой неделе распечатала. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
1: СВХ+. 19.

0: другое дело в жизни. Ребята, помимо того, что танцуют и пьют ведрами, также прямо сейчас начали считать калории, и весь коллектив буквально посадили на ПП. В райдере, ребят, например, есть такое блюдо, как рис и лосось на пару. В нашем хит-чарте ребята на пару из Гаяза Бразерс и их Санта-Лучия минусует 6 строчек на этой неделе. 9 недель находится в нашем хит-чарте. Это место номер 19. Кто затаился на 18-м, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билетшоу сервис.
1: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Эти ребята приближаются к пенсионерам в нашей горячей двадцатке. 19 недель они удерживаются. И что самое неочевидное, то припев в этой композиции поет искусственный интеллект. Когда-то у Мота спросили, почему так, неужели они не могли найти вокалистку. Он признался, что искали и пробовали три неимоверных крутых голоса, но все-таки получилось, что ИИ справился намного органичнее и лучше. Ну что ж, органичный по Индии, Ахчо Мот, Шаде, минус 4 позиции, 19 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе это место номер 16. Перед этим на 17-й Хулиган Холидей Бой, Лока Ла Вида. А дальше будет еще горячее и интереснее.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: та всем знакомая магия спустя 15 лет молчания снова вернулась. Это новый сингл «Чай вдвоем», «Солнце и сердце». Ворвался он в горячую двадцатку на прошлой неделе и продолжает себя хорошо чувствовать в нашем хит-чарте на этой неделе, отплюсовав 5 позиций. Это место номер 14.
1: 13. Место номер 13.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на стабо.
0: СВХ+. 12.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: композиции он специально погружается в состояние творческой такой депрессии, чтобы полностью отключиться от внешнего мира и вот сконцентрироваться на, только на музыке. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на 11-й строчке «Звонки» и его красота. Плюсует на этой неделе рекордные 9 строчек, и это рекордсмен на этой неделе в нашей горячей двадцатке. Место номер 11. «Звонки», «Красота». Перед этим на 12-й «Фогель», «Я запал». Ну а прежде чем мы отправимся в горячую десятку и в конце нашего эфира узнаем, кому достается та самая заветная первая строчка, мы вернемся в начало и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции с 20-й строчки, на которой на этой неделе находится Мари Гу, настоящий.
1: 19.
0: 19-е достается Гаязов Бразерс, «Санта Лучия».
1: 18.
0: Дерзкая парочка Серябкина, Дима Урих, 8901. Место номер 18.
1: 902. 17.
0: И еще один хулиган, на этот раз Holiday Boy, Loco La Vida.
1: 16.
0: 16-я строчка достается By Indy, Axcho Mod, Shade.
1: 15.
0: Five Star Family, Fargo, перемотай.
1: 14.
0: Новинка прошлой недели, на этой плюсует 5 строчек и находится на 14-й. Это «Чай вдвоем», «Солнце и сердце».
1: 13.
0: 13-я строчка, «Сивиль», «Артик Асти», «Бриллиант».
1: 12.
2: Я запал на ней.
0: «Фогель», «Я запал».
2: Она смеется, выстрел глаз настава.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке у нас творится настоящая красота. «Звонки», «Красота», место номер 11.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ плюс. 10.
3: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 10.
4: Все мы изначально чайники

0: стать именитым продюсером, Вон Амур очень долго занимался съемкой видеоклипов как видеомейкер, но это уже совсем другая история. А у нас прямо сейчас продолжается история песни певицы Арианы «Под испанским небом». Именно так она звучит в 2026 году в ремиксе от Вон Амур. На этой неделе в хит-чарте радиостанция «Эсуха Плюс» она находится на 7-й строчке, плюсует 7 позиций, 5 недель уже нашем хит-чарте.
1: 6. Место номер 6.

0: 20 из выхоплюс. 5. Место номер 5.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь к границам.
0: СВХ плюс.

0: Викс огромное количество композиций Берму выпустила, но по-прежнему самый горячий пирожок от нее – это «Феникс». И, наверное, первая композиция, которая переступила эту грань. 30 недель этот старичок-сингл «Феникс» находится в горячей двадцатке радиостанции «СОК Плюс». На этой неделе плюсует одну строчку – это место номер 5. Ну что, мы совсем близко уже находимся у горячей тройки, а это значит, с каждой секундой становится все интересней. Но настало то время, когда надо узнать, кому чуть-чуть, совсем немного не хватило, чтобы ворвался в ту самую заветную горячую тройку. На этой неделе это Акмаль и его любовная. Плюс 3 строчки, 7 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе место номер 4.
1: 4. Место номер 4.
2: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
1: СВХ плюс.
3: 4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Прямо сейчас у меня в планах познакомить вас с третьей, второй и первой строчкой нашего хит-чарта на этой неделе. Но прежде мы это начнем делать, давайте еще раз окунемся в историю и послушаем, что творилось с 10-го
0: 10.
1: По 4-е. Итак, место номер 10 достается Зиверт Газ.
0: 9.
1: 9-я строчка Филатов и Керос. Там, где рассвет.
0: 8.
1: Место номер 8. Айова, мы.
0: Семь.
1: Бон Амур, под испанским небом.
0: Шесть.
1: Трио Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. Место номер 6.
0: 5.
1: 5-я строчка. Бервул Феникс. И совсем чуточку до призовой тройки не хватило. На этой неделе Акмаль, любовная.
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер 3.

0: Настоящее имя этой певицы Людмила, то есть людям Мила. А Люси ее с детства зовут в семье, так и получился настоящий сценический образ Люси Ботина. На этой неделе в хит-чарте радиостанции СВК Плюс ее новейший сингл «Горгона», который 3 недели красуется в нашем горячей двадцатке, наконец-то врывается в тройку. Место номер 3. Люси Ботина, «Горгона». Ну а сейчас самое время узнать, кто же у нас становится вице-лидером.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ Плюс.

0: Вася Лет, Кирилл Лирик попала дистанционно к Максиму Фадееву в подмастерье. Ну а что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на второй строчке. Продюсер и, конечно, артист Лирик. Его аутентичная на этой неделе плюсует одну строчку, удерживается в горячей тройке и становится вице-лидером. Ну а мы на всех наших лапках прям-таки подкрались к первой строчке. Пора узнать, кто же там либо удержался, либо пришел туда.
1: Песня номер один этой недели.
0: Тук-тук, войдите, а входить-то некому, потому что в горячей двадцатке на первой строчке удержались снова Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. И на данном этапе оставляю вас песней номер один радиостанции СВХ+. На этой неделе без изменений это Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Номер один.

0: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: СВХ плюс.

Другая музыка. Так красивые слова, самые слова, и оно проще говоря. 100% хиты. Вечерами лето.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Большая лотерея Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мега ЛВ.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
1: Свежий,
2: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
5: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
7: Я ранен светлой стрелой.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

рядом. СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ+.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, диамид, белый дым. Под одним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

рядом. Слава, слава, я не права, ты мой любимый человек. СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

стопроцентные хиты.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
3: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
4: Я ранен светлой стрелой.
5: Тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
6: СВХ плюс.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Утро для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя люблю.
0: СВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Вот и осень пришла. Хитов принесла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.
1: СВХ плюс.

0: Пускай.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Теперь он пьяный по твоей вине.
1: СВХ плюс.

Лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 eiro kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса «Голд» мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаюсь. 100% хиты.
1: Только

0: этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставь.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно поет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

0: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavazza Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top! Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебе.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.

0: ясно. Я вплю...
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Только хиты.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: es vienmēr līdzi.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Plus.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот и не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Вечерами летними поздними, где растет черешня пышными гроздями.
0: СВХ

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.
3: Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: СВХ плюс.

0: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Hei, mēs nesaizīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesaizīvošu.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Желтым красным разрисуем любовь красками.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отверну.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

которая рядом.

0: заколосились хиты. Налились рейтинги.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: Гармония для всех.
1: Гармоника, сыпь моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

СВХ+.

Лучшее для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты,

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Заново, ты такой странный. Мало ли, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. Хочешь?

Это СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. На часах 00. СВХ плюс.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: СВХ+.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Почему?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Ну все, капец.
2: СВХ плюс.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый.